0: Радио Инфинити.
1: По городу промчались свежим ветром, прошлись по улицам веселым волшебством.

боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. Минск, Сула, Мир, Несвеж. 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. В программе «Минск. Исторический центр». Экскурсия в древнем княжестве Сула с катанием на дракаре. Экскурсия по замкам Мира и Несвежа. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости. В музее обороны Брестской крепости. Вечерняя прогулка по Бресту. Обзорная экскурсия по Пинску. Древнему культурному историческому центру. Дворец Бутримовичей. Памятник 18 века. Запись 8-920-322-85-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион Теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Драгобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Драгобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Драгобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхненепровский, электрогазосварщик Сафоново и Драгобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхненепровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхненепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30 и 8-920-669-47-42. 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: новости.
1: В России не вводили новые штрафы для водителей. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В этом году приведут в порядок 2500 километров дорог на подъездах к медицинским учреждениям. Работы ведут в областных центрах и небольших населенных пунктах, как на городских дорогах, так и на трассах. Например, в Брянске ремонтируют дорогу на улице Камозина, вблизи городской больницы номер 1, а в Чувашии – участок трассы на подъезде к райцентру Канаш. В местную районную больницу ездят люди из окрестных поселков. По всей стране в этом году по нацпроекту приведут в порядок 524 участка. В России не вводили новые штрафы для водителей. В СМИ и соцсетях появились слухи, что с 1 июля ГАИ ужесточили наказание за ряд нарушений. Сообщалось, например, что повысили штраф за использование телефона за рулем. Здесь ничего не изменилось. Штраф в 1500 рублей остался прежним. Также была информация, что камеры будут автоматически фиксировать тонировку не по ГОСТу. Здесь тоже все по-прежнему. За избыточную тонировку штраф может выписать только инспектор после проверки прибором. Такси могут включить в транспортную стратегию России. Общественный совет по развитию отрасли направил инициативу премьер-министру и в Минтранс. Участники рынка ссылаются на социальную значимость сферы. Услугами такси пользуются около половины россиян. Такси закрывает немало проблемных зон. Даже в крупных городах не везде есть общественный транспорт. Такси позволяет людям безопасно вернуться домой ночью. При этом в отрасли нет долгосрочного планирования. Регулирование фрагментарно и часто создает проблемы, а не помогает их решать. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: Радио Infinity. С нами тепло.

0: важно понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Драгобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.

0: А в этот день. События, ставшие историей.
1: 7 июля – День работников морского и речного флота. Профессиональный праздник работников морского и речного флота отмечается ежегодно в первое воскресенье июля в ряде стран постсоветского пространства. Он известен еще со времен существования Советского Союза и установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года о праздничных и памятных днях. Морской речной транспорт – огромное сложное хозяйство и одна из ключевых отраслей экономики многих государств. И в этом большая заслуга поколений профессионалов, посвятивших свою жизнь нелегкому морскому труду, навсегда связавших свою судьбу, судьбу своей семьи с реками и морями. Сегодняшний день является праздничным для всех моряков и речников пассажирского, торгового и ледокольного флотов, портовиков, кораблестроителей, судоремонтников и многих других специалистов, благодаря которым обеспечивается деятельность морских и речных путей. Сегодня День работников морского и речного флота отмечается в России, а в Беларуси он носит название День работников водного транспорта. Напомню, что ежегодно 25 июня по решению ООН отмечается День моряка.
2: 7 июля 1881 года в Риме впервые была напечатана сказка Карло Коллоди «Пиноккио». Писать свою знаменитую сказку Коллоди начал в 1880 году. Ее главный герой Пиноккио, от итальянского «пино» – «сосна» плюс «оккио» – «глаз», сделанный из дерева мальчик, нос которого увеличивается каждый раз, когда он говорит неправду. Повесть «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы» впервые была опубликована в Риме в виде романа-фельетона на страницах газеты для детей 7 июля 1881 года, а через два года вышла отдельным изданием. «Пиноккио» — одна из самых смешных и самых трогательных книг мировой литературы. Деревянного, длинноносого мальчишку, несносного, доброго, остроумного, глупого, как пробка, упрямого, как осел, плаксивого и смешливого, эгоистичного и великодушного, знают во всех странах. Сказка Карла Коллоди переведена на 87 языков мира. В России она впервые была опубликована в 1906 году издательством «Вольфа». Русский писатель Алексей Толстой в 1936 году предложил свою версию повести, назвав ее «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». В его пересказе книга подверглась серьезной трансформации. Изменился образ главного героя и появились новые персонажи.
0: А в этот день. События, ставшие историей.
3: Радио Infinity. Время загадывать желания.

0: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12000. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23000, плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: всем знакам особенно хорошо будут удаваться дела, требующие повышенного внимания. Если сегодня очень сосредоточенно подойти к мелочам, то этот день принесет потрясающие плоды и станет масштабным шагом на пути к карьерным высотам.
1: Звезды говорят.
2: Овнов сегодня ожидает огромный успех в делах, напрямую связанных с творчеством. Вы зарекомендуете себя как блестящий оратор, гениальный художник или прирожденный педагог. Но лишь при условии, что ни на секунду не усомнитесь в своем внутреннем потенциале.
0: Тельцы сегодня отправятся спать значительно позже полуночи. Причина, из-за которой вы утратите способность нормально заснуть, станет волнительная встреча с человеком, которого вы многие годы не видели.
2: Близнецов в этот день будет раздражать многое в поведении окружающих. Вам не понравится, что ваша вторая половинка внезапно утратила к вам интерес, а давние приятели безо всяких на то причин отвечают на ваши звонки строгим игнором.
0: Раки сегодня вспомнят о давней просьбе своих родителей. Когда вам поступит предложение подставить близкого человека под удар и получить за это крупную сумму, в вашей памяти всплывут слова матери и отца: «Никогда не меняй дружбу на все блага мира».
2: Поведение львов в этот день будет очень естественным и непринужденным. Вы будете весело улыбаться окружающим и с легкостью выходить на контакт, что совсем не понравится вашей нынешней второй половинке.
0: Девы проведут день в добровольном одиночестве. Вы отключите телефон и откажетесь от общения в социальных сетях, так как куда больше, чем пустые разговоры, вас будут интересовать возможность вплотную приблизиться к карьерным высотам.
2: Весы в этот день станут во главе какого-то неформального коллектива. Необходимость нести ответственность за этих людей станет для вас довольно тяжелой ношей, но вы блестяще справитесь со столь сложным заданием.
0: Скорпионы сегодня поймут, что нельзя играть чувствами окружающих. Человек, которого вы долгое время держали возле себя, испытает обиду, что вы его то приближаете, то жестко отталкиваете, и начнет готовить хитрый план мести.
2: Стрельцы не заметят, как этот на редкость спокойный день подойдет к своему логическому финалу. Единственным запоминающимся событием этого вторника для вас станет просмотр интересного фильма или развлекательной телепрограммы.
0: Поведение козерогов в этот день окажется на удивление возвышенным и романтичным. Окружающие окончательно будут повергнуты в шок, когда в разгар трудовых будней вы начнете читать любовную лирику или позволите себе другую необычную выходку.
2: Водолеям удастся заключить очень перспективную сделку. Эту победу, доставшуюся вам ценой колоссальных усилий, вы захотите отпраздновать в ресторане, о чем заранее оповестите всех, кто вам близок и дорог.
0: Свобода рыб в этот день будет существенно ограничена. Вас начнет сильно раздражать, что из-за

0: маркетинга. Искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
2: Реклама. Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити»

0: Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Дорожные новости.
6: В России не вводили новые штрафы для водителей. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В этом году приведут в порядок 2500 километров дорог на подъездах к медицинским учреждениям. Работы ведут в областных центрах и небольших населенных пунктах, как на городских дорогах, так и на трассах. Например, в Брянске ремонтируют дорогу на улице Камозина, вблизи городской больницы номер 1, а в Чувашии – участок трассы на подъезде к райцентру Канаш. В местную районную больницу ездят люди из окрестных поселков. По всей стране в этом году по нацпроекту приведут в порядок 524 участка. В России не вводили новые штрафы для водителей. В СМИ и соцсетях появились слухи, что с 1 июля ГАИ ужесточили наказание за ряд нарушений. Сообщалось, например, что повысили штраф за использование телефона за рулем. Здесь ничего не изменилось. Штраф в 1500 рублей остался прежним. Также была информация, что камеры будут автоматически фиксировать тонировку не по ГОСТу. Здесь тоже все по-прежнему. За избыточную тонировку штраф может выписать только инспектор после проверки прибором. Такси могут включить в транспортную стратегию России. Общественный совет по развитию отрасли направил инициативу премьер-министру и в Минтранс. Участники рынка ссылаются на социальную значимость сферы. Услугами такси пользуются около половины россиян. Такси закрывает немало проблемных зон. Даже в крупных городах не везде есть общественный транспорт. Такси позволяет людям безопасно вернуться домой ночью. При этом в отрасли нет долгосрочного планирования. Регулирование фрагментарно и часто создает проблемы, а не помогает их решать. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
5: Радио «Инфинити».

0: доверяет в рекламе не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново, Дорогобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: В июне российский рубль потерял более 10% стоимости к доллару США. Об этом не только в нашей рубрике. В июне российский рубль потерял более 10% стоимости к доллару США и китайскому юаню. Главным фактором ослабления рубля аналитики считают падение цен на нефть на фоне договоренности США и Ирана о разблокировке Ормузского пролива. Аналитики прогнозируют курс доллара в июле на уровне 75-83 рублей, но допускают значимые колебания внутри месяца. На рубеже июня и июля российский банковский сектор продемонстрировал любопытную динамику изменений процентных ставок по вкладам. Наиболее выраженный восходящий тренд зафиксирован в сегменте краткосрочной ликвидности. Доходность трехмесячных депозитов в двадцатке системно значимых банков за последнюю неделю прибавила 0,05% пункта, закрепившись на отметке 13,47% годовых. Правительство России и Министерство финансов приняли решение о пролонгации текущих параметров государственной программы «Семейная ипотека». Окончательное утверждение новой редакции правил отложено, в результате чего базовая процентная ставка и прочие требования к заемщикам останутся на прежнем уровне как минимум до 1 октября 2026 года. На текущий момент сохраняется возможность оформления займа по действующим стандартам. Базовая стоимость кредита зафиксирована на отметке не выше 6% годовых. Минимальный порог первоначального взноса составляет 20% от стоимости объекта. Банк России утвердил новые правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Согласно указанию Банка России, при определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. При этом средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Еще одно изменение касается затрат на детали одноразового использования, уплотнители, наклейки и так далее. Теперь расходы на такие детали страховки будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. Ранее действовал лимит не более 2% от цены заменяемых запчастей, что в отдельных случаях не позволяло полностью покрыть расходы на подобные детали. В результате этих нововведений средняя выплата по ОСАГО вырастет на 10%, уточнили в ЦБ. Новые правила вступают в силу с 11 июля. На этом все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек. Infinity.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Радиостанция
1: Infinity.
2: Лучшая реклама рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям. Реклама.
3: Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 5 июля. Москва. Едем в зоопарк. Удивительный мир животных. А также парк Зарядье, парящий мост, полет над Москвой или над Россией по желанию и прогулка по Красной площади. 12 июля. Москва. Увлекательная теплоходная прогулка по Москва-реке и парк Зарядье и прогулка по Красной площади. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений, ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Русалочка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулере, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года, совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьма, Гагарина. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве.
4: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619.
5: Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион Теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Драгобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Драгобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Драгобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхнепровский, электрогазосварщик Сафоново и Драгобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхнепровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхнепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30 и 8 920 669 47 42. 8 920 669 47 42.
6: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
7: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546 50 9.

0: картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнеднепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105. Радио Инфинити. За успех!

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Первый в мире робот-пылесос со встроенным парогенератором. LG анонсировал робот-пылесос HomeBot AI Object Collection Ron I, главной особенностью которого стала первая в мире система с двойной подачей пара. Новинка выйдет в двух версиях. Модель Hidden Station комплектуется док-станцией высотой 15 сантиметров, которую можно установить под кухонным гарнитуром за цоколем. Станция поддерживает автоматическую подачу и слив воды, благодаря чему пользователю не придется вручную обслуживать резервуары. Вторая версия Object Station выполнена в виде отдельной напольной станции, напоминающей небольшой приставной столик. В обоих случаях робот скрывается за автоматически открывающейся дверцей, которая остается закрытой, когда устройство находится на зарядке. Но главной особенностью стала система обработки паром. Во время мытья полов робот подает пар температурой 100 градусов Цельсия непосредственно на вращающиеся швабры, что должно помочь справляться с засохшими загрязнениями. После завершения уборки док-станция самостоятельно промывает насадки горячей водой и паром той же температуры. По данным LG, такой способ очистки позволяет уничтожить до 99,99% четырех распространенных видов вредоносных бактерий. Затем насадки просушиваются теплым воздухом, а сама станция удаляет остаточную влагу для предотвращения появления неприятного запаха. Пылесос оснащен двигателем с силой всасывания 30 Вт, вращающимися со скоростью 180 оборотов в минуту моющими насадками, а также выдвижной боковой щеткой, которая позволяет эффективнее очищать углы. Конструкция основной щетки, как утверждает производитель, снижает вероятность наматывания волос. За навигацию отвечает система искусственного интеллекта в сочетании с 8 датчиками. Робот способен распознавать более 120 типов объектов, включая провода, цветочные горшки и экскременты домашних животных. При обнаружении препятствий устройство отправляет уведомление через приложение и после освобождения прохода автоматически возвращается к пропущенным участкам. Кроме того, Ron I умеет менять режим уборки в зависимости от помещения, например, увеличивая мощность всасывания на кухне. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

Как легко измерить скорость в километрах в час? В морских или обычных милях? Это так легко, так понятно. А как измерить скорость жизни? Какова скорость проживания? 6 чашек кофе в день, 2 похода в кино в месяц, 3 деловых обеда и 1 вечеринка в неделю, 1,5 любовных приключения в сезон.

свет. Юная любовница раз в два года. Мелкая ложь каждый час. Двое детей за всю жизнь. Неоконченное образование навсегда. На одну радость два несчастья. Ремонт дома раз в 8 лет. Одна настоящая любовь за всю жизнь. Что считать скоростью? Как понять, быстро живешь или нет? А как понять, что живешь на нейтральной скорости? Два выходных в неделю, месяц отпуска в год, настоящая радость иногда, одна душевная травма раз в 1.5 года, простуда каждую весну, на одного найденного друга один потерянный, парикмахерская раз в 3 недели, спортзалы по вторникам и четвергам, техосмотр машины регулярно, командировки иногда, стоматолог один раз в год, похороны все чаще и чаще, свадьбы все реже и реже, веселый Новый год не каждый год, свежая рубашка,

0: В рекламе вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брэкенхёрст.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19. Или пишите в МАКС.

0: Всем знакам особенно хорошо будут удаваться дела, требующие повышенного внимания. Если сегодня очень сосредоточенно подойти к мелочам, то этот день принесет потрясающие плоды и станет масштабным шагом на пути к карьерным высотам.
1: Звезды говорят.
2: Овнов сегодня ожидает огромный успех в делах, напрямую связанных с творчеством. Вы зарекомендуете себя как блестящий оратор, гениальный художник или прирожденный педагог. Но лишь при условии, что ни на секунду не усомнитесь в своем внутреннем потенциале.
0: Тельцы сегодня отправятся спать значительно позже полуночи. Причина, из-за которой вы утратите способность нормально заснуть, станет волнительная встреча с человеком, которого вы многие годы не видели.
2: Близнецов в этот день будет раздражать многое в поведении окружающих. Вам не понравится, что ваша вторая половинка внезапно утратила к вам интерес, а давние приятели безо всяких на то причин отвечают на ваши звонки строгим игнором.
0: Раки сегодня вспомнят о давней просьбе своих родителей. Когда вам поступит предложение подставить близкого человека под удар и получить за это крупную сумму, в вашей памяти всплывут слова матери и отца: «Никогда не меняй дружбу на все блага мира».
2: Поведение львов в этот день будет очень естественным и непринужденным. Вы будете весело улыбаться окружающим и с легкостью выходить на контакт, что совсем не понравится вашей нынешней второй половинке.
0: Девы проведут день в добровольном одиночестве. Вы отключите телефон и откажетесь от общения в социальных сетях, так как куда больше, чем пустые разговоры, вас будут интересовать возможность вплотную приблизиться к карьерным высотам.
2: Весы в этот день станут во главе какого-то неформального коллектива. Необходимость нести ответственность за этих людей станет для вас довольно тяжелой ношей, но вы блестяще справитесь со столь сложным заданием.
0: Скорпионы сегодня поймут, что нельзя играть чувствами окружающих. Человек, которого вы долгое время держали возле себя, испытает обиду, что вы его то приближаете, то жестко отталкиваете, и начнет готовить хитрый план мести.
2: Стрельцы не заметят, как этот на редкость спокойный день подойдет к своему логическому финалу. Единственным запоминающимся событием этого вторника для вас станет просмотр интересного фильма или развлекательной телепрограммы.
0: Поведение козерогов в этот день окажется на удивление возвышенным и романтичным. Окружающие окончательно будут повергнуты в шок, когда в разгар трудовых будней вы начнете читать любовную лирику или позволите себе другую необычную выходку.
2: Водолеям удастся заключить очень перспективную сделку. Эту победу, доставшуюся вам ценой колоссальных усилий, вы захотите отпраздновать в ресторане, о чем заранее оповестите всех, кто вам близок и дорог.
0: Свобода рыб в этот день будет существенно ограничена. Вас начнет сильно раздражать, что из-за внезапного

0: Новости.
1: В России не вводили новые штрафы для водителей. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В этом году приведут в порядок 2500 километров дорог на подъездах к медицинским учреждениям. Работы ведут в областных центрах и небольших населенных пунктах, как на городских дорогах, так и на трассах. Например, в Брянске ремонтируют дорогу на улице Камозина, вблизи городской больницы номер 1, а в Чувашии – участок трассы на подъезде к райцентру Канаш. В местную районную больницу ездят люди из окрестных поселков. По всей стране в этом году по нацпроекту приведут в порядок 524 участка. В России не вводили новые штрафы для водителей. В СМИ и соцсетях появились слухи, что с 1 июля ГАИ ужесточили наказание за ряд нарушений. Сообщалось, например, что повысили штраф за использование телефона за рулем. Здесь ничего не изменилось. Штраф в 1500 рублей остался прежним. Также была информация, что камеры будут автоматически фиксировать тонировку не по ГОСТу. Здесь тоже все по-прежнему. За избыточную тонировку штраф может выписать только инспектор после проверки прибором. Такси могут включить в транспортную стратегию России. Общественный совет по развитию отрасли направил инициативу премьер-министру и в Минтранс. Участники рынка ссылаются на социальную значимость сферы. Услугами такси пользуются около половины россиян. Такси закрывает немало проблемных зон. Даже в крупных городах не везде есть общественный транспорт. Такси позволяет людям безопасно вернуться домой ночью. При этом в отрасли нет долгосрочного планирования. Регулирование фрагментарно и часто создает проблемы, а не помогает их решать. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги! Infinity.

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

0: Новости спорта.
1: Лучший снайпер в истории НХЛ Александр Овечкин подписал новый контракт с Вашингтон Кэпиталс. Соглашение рассчитано на один сезон. В прошлом регулярном чемпионате Овечкин провел все 82 матча, забросил 32 шайбы и набрал 64 очка, доведя общее число голов в карьере до 929. С учетом плей-офф на счету 40-летнего хоккеиста 1006 шайб до рекорда Уэйна Гретцки осталось всего 10 голов. Футболисты сборной Испании уверенно обыграли австрийцев со счетом 3-0 и вышли в 1/8 финала чемпионата мира. Тем временем двукратный чемпион Европы в составе сборной Санти Касорла официально объявил о завершении профессиональной карьеры. Последним клубом полузащитника стал родной Реал Овьедо, куда он вернулся летом 2023 года и которому помог впервые за 24 года пробиться в Ла Лигу. За более чем 20-летнюю карьеру Касорла выступал за разные команды, в их числе и лондонский Арсенал. В составе сборной Испании он забил 15 мячей, однако из-за травмы пропустил победный для испанцев чемпионат мира 2010. С Арсеналом полузащитник выиграл 2 кубка и 2 суперкубка Англии, а также дважды становился чемпионом Катара в составе Аль-Сада. На Уимблдоне вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана обыграла американку Кэти Макнелли со счетом 6-1, 6-2 и вышла в третий круг соревнований. Продолжит выступление на турнире и Ига Швёнтек, победившая Каролину Плишкову из Чехии в 2 сетах. В мужском одиночном разряде чемпион Ролан-Гаррос Александр Зверев добился успеха в 3 партиях в матче с французом Валентеном Руае. Отметим и удачный матч 22-й ракетки мира Карена Хачанова, который вышел в третий круг, уверенно обыграв во втором раунде 56-ю ракетку немца Яника Ханфмана в 3 сетах. Хачанов за весь матч ни разу не отдал свою подачу. Для 30-летнего теннисиста этот выход в третий раунд стал 6-м в карьере на Уимблдоне. Лучшая его попытка была в прошлом году, когда он дошел до четвертьфинала, проиграв американцу Тейлору Фрицу. Руководство Boston Celtics обменяло MVP финала NBA 2024 года Джейлена Брауна в Филадельфию 76ers. В обратном направлении проследует форвард Пол Джордж, а также по 2 пика первого и второго раундов будущих драфтов. 29-летний Браун провел всю карьеру в Бостоне, выиграв с командой чемпионский титул в 2024 году, когда Celtics обыграли в финальной серии Даллас. В активе Брауна 5 матчей звезд NBA, а в прошлом сезоне он в среднем набирал 28 очков за игру. Этот обмен, к слову, разбил один из самых успешных дуэтов в лиге Джейлена Брауна и Джейсона Татума, которые вместе привели Бостон к чемпионству. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио Infinity.

0: Пауло Коэльо.
1: Реклама. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити».

0: языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В июне российский рубль потерял более 10% стоимости к доллару США. Об этом не только в нашей рубрике. В июне российский рубль потерял более 10% стоимости к доллару США и китайскому юаню. Главным фактором ослабления рубля аналитики считают падение цен на нефть на фоне договоренностей США и Ирана о разблокировке Ормузского пролива. Аналитики прогнозируют курс доллара в июле на уровне 75-83 рублей, но допускают значимые колебания внутри месяца. На рубеже июня и июля российский банковский сектор продемонстрировал любопытную динамику изменений процентных ставок по вкладам. Наиболее выраженный восходящий тренд зафиксирован в сегменте краткосрочной ликвидности. Доходность трехмесячных депозитов в двадцатке системно значимых банков за последнюю неделю прибавила 0,05% пункта, закрепившись на отметке 13,47% годовых. Правительство России и Министерство финансов приняли решение о пролонгации текущих параметров государственной программы «Семейная ипотека». Окончательное утверждение новой редакции правил отложено, в результате чего базовая процентная ставка и прочие требования к заемщикам останутся на прежнем уровне как минимум до 1 октября 2026 года. На текущий момент сохраняется возможность оформления займа по действующим стандартам. Базовая стоимость кредита зафиксирована на отметке не выше 6% годовых. Минимальный порог первоначального взноса составляет 20% от стоимости объекта. Банк России утвердил новые правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Согласно указанию Банка России, при определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. При этом средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Еще одно изменение касается затрат на детали одноразового использования, уплотнители, наклейки и так далее. Теперь расходы на такие детали страховки будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. Ранее действовал лимит не более 2% от цены заменяемых запчастей, что в отдельных случаях не позволяло полностью покрыть расходы на подобные детали. В результате этих нововведений средняя выплата по ОСАГО вырастет на 10%, уточнили в ЦБ. Новые правила вступают в силу с 11 июля. На этом все. Берегите себя и свои деньги.

0: Успех рекламы определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает 25 июля. Тверь. Эксклюзивная программа. Любимый город Екатерины II. Императорский дворец с экскурсией. Прогулка по Волге на теплоходе. Прогулка по Арбату. Памятник Михаилу Кругу. Тверь в миниатюре. Трехлучная улица. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Драгобужа, Сафоново, Вязьма, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 36 19. 8 991 520 36 19. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Драгобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Драгобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Драгобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхнеднепровский, электрогазосварщик Сафоново и Драгобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхнеднепровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхнеднепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30 и 8 920 669 47 42. 8 920 669 47 42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 912 712 105.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: to die.
1: Каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями. Реклама.
2: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 7 июля – День работников морского и речного флота. Профессиональный праздник работников морского и речного флота отмечается ежегодно в первое воскресенье июля в ряде стран постсоветского пространства. Он известен еще со времен существования Советского Союза и установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года о праздничных и памятных днях. Морской речной транспорт – огромное сложное хозяйство и одна из ключевых отраслей экономики многих государств. И в этом большая заслуга поколений профессионалов, посвятивших свою жизнь нелегкому морскому труду, навсегда связавших свою судьбу, судьбу своей семьи с реками и морями. Сегодняшний день является праздничным для всех моряков и речников пассажирского, торгового и ледокольного флотов, портовиков, кораблестроителей, судоремонтников и многих других специалистов, благодаря которым обеспечивается деятельность морских и речных путей. Сегодня День работников морского и речного флота отмечается в России, а в Беларуси он носит название День работников водного транспорта. Напомню, что ежегодно 25 июня по решению ООН отмечается День моряка.
2: 7 июля 1881 года в Риме впервые была напечатана сказка Карло Коллоди «Пиноккио». Писать свою знаменитую сказку Коллоди начал в 1880 году. Ее главный герой Пиноккио, от итальянского «пино» – «сосна» плюс «оккио» – «глаз», сделанный из дерева мальчик, нос которого увеличивается каждый раз, когда он говорит неправду. Повесть «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы» впервые была опубликована в Риме в виде романа-фельетона на страницах газеты для детей 7 июля 1881 года, а через два года вышла отдельным изданием. «Пиноккио» — одна из самых смешных и самых трогательных книг мировой литературы. Деревянного, длинноносого мальчишку, несносного, доброго, остроумного, глупого, как пробка, упрямого, как осел, плаксивого и смешливого, эгоистичного и великодушного знают во всех странах. Сказка Карла Коллоди переведена на 87 языков мира. В России она впервые была опубликована в 1906 году издательством «Вольфа». Русский писатель Алексей Толстой в 1936 году предложил свою версию повести, назвав ее «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». В его пересказе книга подверглась серьезной трансформации. Изменился образ главного героя и появились новые персонажи.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: Реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: Всем знакам особенно хорошо будут удаваться дела, требующие повышенного внимания. Если сегодня очень сосредоточенно подойти к мелочам, то этот день принесет потрясающие плоды и станет масштабным шагом на пути к карьерным высотам.
1: Звезды говорят.
2: Овнов сегодня ожидает огромный успех в делах, напрямую связанных с творчеством. Вы зарекомендуете себя как блестящий оратор, гениальный художник или прирожденный педагог. Но лишь при условии, что ни на секунду не усомнитесь в своем внутреннем потенциале.
0: Тельцы сегодня отправятся спать значительно позже полуночи. Причина, из-за которой вы утратите способность нормально заснуть, станет волнительная встреча с человеком, которого вы многие годы не видели.
2: Близнецов в этот день будет раздражать многое в поведении окружающих. Вам не понравится, что ваша вторая половинка внезапно утратила к вам интерес, а давние приятели безо всяких на то причин отвечают на ваши звонки строгим игнором.
0: Раки сегодня вспомнят о давней просьбе своих родителей. Когда вам поступит предложение подставить близкого человека под удар и получить за это крупную сумму, в вашей памяти всплывут слова матери и отца: «Никогда не меняй дружбу на все блага мира».
2: Поведение львов в этот день будет очень естественным и непринужденным. Вы будете весело улыбаться окружающим и с легкостью выходить на контакт, что совсем не понравится вашей нынешней второй половинке.
0: Девы проведут день в добровольном одиночестве. Вы отключите телефон и откажетесь от общения в социальных сетях, так как куда больше, чем пустые разговоры, вас будут интересовать возможность вплотную приблизиться к карьерным высотам.
2: Весы в этот день станут во главе какого-то неформального коллектива. Необходимость нести ответственность за этих людей станет для вас довольно тяжелой ношей, но вы блестяще справитесь со столь сложным заданием.
0: Скорпионы сегодня поймут, что нельзя играть чувствами окружающих. Человек, которого вы долгое время держали возле себя, испытает обиду, что вы его то приближаете, то жестко отталкиваете, и начнет готовить хитрый план мести.
2: Стрельцы не заметят, как этот на редкость спокойный день подойдет к своему логическому финалу. Единственным запоминающимся событием этого вторника для вас станет просмотр интересного фильма или развлекательной телепрограммы.
0: Поведение козерогов в этот день окажется на удивление возвышенным и романтичным. Окружающие окончательно будут повергнуты в шок, когда в разгар трудовых будней вы начнете читать любовную лирику или позволите себе другую необычную выходку.
2: Водолеям удастся заключить очень перспективную сделку. Эту победу, доставшуюся вам ценой колоссальных усилий, вы захотите отпраздновать в ресторане, о чем заранее оповестите всех, кто вам близок и дорог.
0: Свобода рыб в этот день будет существенно ограничена. Вас начнет сильно раздражать, что из-за внезапного

0: открывая футбольную Америку.
1: Первыми программу матчей 1/8 финала чемпионата мира открыли сборные Канады и Марокко. Канадцы впервые за всю историю своих выступлений на мундиалях пробились в плей-офф, и для них это уже достижение. А марокканцы, которые на прошлом чемпионате мира заняли высокое 4-е место, в этом матче подтвердили свой класс и взяли верх со счетом 3-0. Дубль в этой встрече оформил Азидин Унаи. Интересно, что футболисты Марокко крупно выигрывали на чемпионатах мира всего дважды. Вот сейчас и 28 лет назад, когда в 98 году тоже 3-0 обыграли Шотландию. Тем временем французы 1-0 одолели Парагвай и сыграют теперь именно с марокканцами в 1/4. Кстати, Мбаппе забил Парагваю во втором тайме с пенальти.
0: Плавали, знаем.
1: На этом чемпионате мира матчи идут нон-стоп, поэтому встречи 1/16 финала завершились только что. Футболисты Колумбии открыли счет во встрече с Ганой уже на 14-й минуте. И кто бы мог подумать, что этот мяч окажется единственным в этой встрече. Итог 1-0. Победа Колумбии. Лучшим достижением у той и другой сборных на чемпионатах мира был выход в четвертьфинал турнира. На этом чемпионате команда Ганы сыграла ниже своих возможностей, а колумбийцы уже третью победу на турнире одержали, еще у них ничья с португальцами, причем во всех играх они пропустили всего один мяч, обратим на это внимание, и в 1/8 финала Колумбия сыграет со Швейцарией в ближайший вторник.
0: Против течения.
1: Матч Аргентина-Кабо-Верде стал одним из лучших на этом чемпионате мира. Команда островного государства играла на равных с чемпионами мира. Месси и компании пришлось приложить сверхусилия, чтобы сломить очень умелое, корректное и техничное сопротивление соперников. Каждый раз аргентинцы забивали, а футболисты Кабо-Верде каждый раз отыгрывались. Основное время завершилось в ничью 2-2. Один мяч на счету Лионеля Месси. Только в дополнительное время аргентинцы забили, и после этого у островитян были хорошие подходы, чтобы вновь счет сделать равным, но не случилось. Трудный успех 3-2 Аргентины в дополнительное время.
0: На капитанском мостике.
1: Один из лучших футболистов мира Златан Ибрагимович. Вот что сказал о сборной Кабо-Верде. Эти парни герои. Важно отметить, что они не проиграли ни одного матча в основное время. В этом матче им почти удалось победить. Думаю, весь мир не верил, что это возможно. Вернее, только этот маленький остров в это верил. Я на 200% уверен, что когда они вернутся, их ждет грандиозный праздник, торжественная встреча с красной дорожкой. У меня чуть не навернулись слезы на глаза, потому что я наслаждался моментом, глядя на эти кадры. Они были так близки к успеху. Они стали кумирами этого маленького острова. Они звезды, сказал Ибрагимович. Это были некоторые итоги 24-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: важно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: вторгается зрителям интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.

0: Дорожные новости.
1: В России не вводили новые штрафы для водителей. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В этом году приведут в порядок 2500 километров дорог на подъездах к медицинским учреждениям. Работы ведут в областных центрах и небольших населенных пунктах, как на городских дорогах, так и на трассах. Например, в Брянске ремонтируют дорогу на улице Камозина, вблизи городской больницы номер 1, а в Чувашии – участок трассы на подъезде к райцентру Канаш. В местную районную больницу ездят люди из окрестных поселков. По всей стране в этом году по нацпроекту приведут в порядок 524 участка. В России не вводили новые штрафы для водителей. В СМИ и соцсетях появились слухи, что с 1 июля ГАИ ужесточили наказание за ряд нарушений. Сообщалось, например, что повысили штраф за использование телефона за рулем. Здесь ничего не изменилось. Штраф в 1500 рублей остался прежним. Также была информация, что камеры будут автоматически фиксировать тонировку не по ГОСТу. Здесь тоже все по-прежнему. За избыточную тонировку штраф может выписать только инспектор после проверки прибором. Такси могут включить в транспортную стратегию России. Общественный совет по развитию отрасли направил инициативу премьер-министру и в Минтранс. Участники рынка ссылаются на социальную значимость сферы. Услугами такси пользуются около половины россиян. Такси закрывает немало проблемных зон. Даже в крупных городах не везде есть общественный транспорт. Такси позволяет людям безопасно вернуться домой ночью. При этом в отрасли нет долгосрочного планирования. Регулирование фрагментарно и часто создает проблемы, а не помогает их решать. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
2: Infinity.

0: должна быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712.

0: Новости.
1: В России не вводили новые штрафы для водителей. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В этом году приведут в порядок 2500 километров дорог на подъездах к медицинским учреждениям. Работы ведут в областных центрах и небольших населенных пунктах, как на городских дорогах, так и на трассах. Например, в Брянске ремонтируют дорогу на улице Камозина, вблизи городской больницы номер 1, а в Чувашии – участок трассы на подъезде к райцентру Канаш. В местную районную больницу ездят люди из окрестных поселков. По всей стране в этом году по нацпроекту приведут в порядок 524 участка. В России не вводили новые штрафы для водителей. В СМИ и соцсетях появились слухи, что с 1 июля ГАИ ужесточили наказание за ряд нарушений. Сообщалось, например, что повысили штраф за использование телефона за рулем. Здесь ничего не изменилось. Штраф в 1500 рублей остался прежним. Также была информация, что камеры будут автоматически фиксировать тонировку не по ГОСТу. Здесь тоже все по-прежнему. За избыточную тонировку штраф может выписать только инспектор после проверки прибором. Такси могут включить в транспортную стратегию России. Общественный совет по развитию отрасли направил инициативу премьер-министру и в Минтранс. Участники рынка ссылаются на социальную значимость сферы. Услугами такси пользуются около половины россиян. Такси закрывает немало проблемных зон. Даже в крупных городах не везде есть общественный транспорт. Такси позволяет людям безопасно вернуться домой ночью. При этом в отрасли нет долгосрочного планирования. Регулирование фрагментарно и часто создает проблемы, а не помогает их решать. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: Радио «Инфинити».

0: не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в туры выходного дня. 4, 18 и 25 июля, а также 1 и 15 августа. Самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал, а также монастырь. 4 июля. Тула. Новинка в программе. Обзорная экскурсия по Туле. Тульский Кремль, исторический центр, купеческие дома и церкви. Памятники самовару и многое другое. 11 июля. Белев. Сладкое путешествие. Вас ждет обзорная экскурсия по старинному городу Белеву. Спасо-Преображенский собор, дом купцов Дорофеевых, Белевский художественно-краеведческий музей, Троицкая церковь. Экскурсия в музей пастилы, где узнаете секреты приготовления этого воздушного лакомства, которое славится на всю Россию. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Дорогобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр город Сафоново, Энгельса, дом 5.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» — это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион Теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Дорогобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Дорогобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхнеднепровский, электрогазосварщик Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхнеднепровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхнеднепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30 и 8-920-669-47-42. 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: компания создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
2: Реклама. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
3: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Первый в мире робот-пылесос со встроенным парогенератором. LG анонсировал робот-пылесос HomeBot AI Object Collection Ron I, главной особенностью которого стала первая в мире система с двойной подачей пара. Новинка выйдет в двух версиях. Модель Hidden Station комплектуется док-станцией высотой 15 сантиметров, которую можно установить под кухонным гарнитуром за цоколем. Станция поддерживает автоматическую подачу и слив воды, благодаря чему пользователю не придется вручную обслуживать резервуары. Вторая версия Object Station выполнена в виде отдельной напольной станции, напоминающей небольшой приставной столик. В обоих случаях робот скрывается за автоматически открывающейся дверцей, которая остается закрытой, когда устройство находится на зарядке. Но главной особенностью стала система обработки паром. Во время мытья полов робот подает пар температурой 100 градусов Цельсия непосредственно на вращающиеся швабры, что должно помочь справляться с засохшими загрязнениями. После завершения уборки док-станция самостоятельно промывает насадки горячей водой и паром той же температуры. По данным LG, такой способ очистки позволяет уничтожить до 99,99% четырех распространенных видов вредоносных бактерий. Затем насадки просушиваются теплым воздухом, а сама станция удаляет остаточную влагу для предотвращения появления неприятного запаха. Пылесос оснащен двигателем с силой всасывания 30 Вт, вращающимися со скоростью 180 оборотов в минуту моющими насадками, а также выдвижной боковой щеткой, которая позволяет эффективнее очищать углы. Конструкция основной щетки, как утверждает производитель, снижает вероятность наматывания волос. За навигацию отвечает система искусственного интеллекта в сочетании с 8 датчиками. Робот способен распознавать более 120 типов объектов, включая провода, цветочные горшки и экскременты домашних животных. При обнаружении препятствий устройство отправляет уведомление через приложение и после освобождения прохода автоматически возвращается к пропущенным участкам. Кроме того, Ron I умеет менять режим уборки в зависимости от помещения, например, увеличивая мощность всасывания на кухне. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: завоевывать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити».

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: Завоевывать – это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
2: Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
5: Новости спорта.
6: Лучший снайпер в истории НХЛ Александр Овечкин подписал новый контракт с Вашингтон Кэпиталс. Соглашение рассчитано на один сезон. В прошлом регулярном чемпионате Овечкин провел все 82 матча, забросил 32 шайбы и набрал 64 очка, доведя общее число голов в карьере до 929. С учетом плей-офф на счету 40-летнего хоккеиста 1006 шайб до рекорда Уэйна Гретцки осталось всего 10 голов. Футболисты сборной Испании уверенно обыграли австрийцев со счетом 3-0 и вышли в 1/8 финала чемпионата мира. Тем временем двукратный чемпион Европы в составе сборной Санти Касорла официально объявил о завершении профессиональной карьеры. Последним клубом полузащитника стал родной Реал Овьедо, куда он вернулся летом 2023 года и которому помог впервые за 24 года пробиться в Ла Лигу. За более чем 20-летнюю карьеру Касорла выступал за разные команды, в их числе и лондонский Арсенал. В составе сборной Испании он забил 15 мячей, однако из-за травмы пропустил победный для испанцев чемпионат мира 2010. С Арсеналом полузащитник выиграл 2 кубка и 2 суперкубка Англии, а также дважды становился чемпионом Катара в составе Аль-Сада. На Уимблдоне вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана обыграла американку Кэти Макнелли со счетом 6-1, 6-2 и вышла в третий круг соревнований. Продолжит выступление на турнире и Ига Швёнтек, победившая Каролину Плишкову из Чехии в 2 сетах. В мужском одиночном разряде чемпион Ролан-Гаррос Александр Зверев добился успеха в 3 партиях в матче с французом Валентеном Руае. Отметим удачный матч 22-й ракетки мира Карена Хачанова, который вышел в третий круг, уверенно обыграв во втором раунде 56-ю ракетку немца Яника Ханфмана в 3 сетах. Хачанов за весь матч ни разу не отдал свою подачу. Для 30-летнего теннисиста этот выход в третий раунд стал 6-м в карьере на Уимблдоне. Лучшая его попытка была в прошлом году, когда он дошел до четвертьфинала, проиграв американцу Тейлору Фрицу. Руководство Boston Celtics обменяло MVP финала NBA 2024 года Джейлена Брауна в Филадельфию 76ers. В обратном направлении проследует форвард Пол Джордж, а также по два пика первого и второго раундов будущих драфтов. 29-летний Браун провел всю карьеру в Бостоне, выиграв с командой чемпионский титул в 2024 году, когда Celtics обыграли в финальной серии Даллас. В активе Брауна 5 матчей звезд NBA, а в прошлом сезоне он в среднем набирал 28 очков за игру. Этот обмен, к слову, разбил один из самых успешных дуэтов в лиге Джейлена Брауна и Джейсона Татума, которые вместе привели Бостон к чемпионству. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
4: Infinity. Каждый приемник.

0: вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
3: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Радио Инфинити. За удачу

0: Смоленской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: В июне российский рубль потерял более 10% стоимости к доллару США. Об этом не только в нашей рубрике. В июне российский рубль потерял более 10% стоимости к доллару США и китайскому юаню. Главным фактором ослабления рубля аналитики считают падение цен на нефть на фоне договоренностей США и Ирана о разблокировке Ормузского пролива. Аналитики прогнозируют курс доллара в июле на уровне 75-83 рублей, но допускают значимые колебания внутри месяца. На рубеже июня и июля российский банковский сектор продемонстрировал любопытную динамику изменений процентных ставок по вкладам. Наиболее выраженный восходящий тренд зафиксирован в сегменте краткосрочной ликвидности. Доходность трехмесячных депозитов в двадцатке системно значимых банков за последнюю неделю прибавила 0,05% пункта, закрепившись на отметке 13,47% годовых. Правительство России и Министерство финансов приняли решение о пролонгации текущих параметров государственной программы «Семейная ипотека». Окончательное утверждение новой редакции правил отложено, в результате чего базовая процентная ставка и прочие требования к заемщикам останутся на прежнем уровне как минимум до 1 октября 2026 года. На текущий момент сохраняется возможность оформления займа по действующим стандартам. Базовая стоимость кредита зафиксирована на отметке не выше 6% годовых. Минимальный порог первоначального взноса составляет 20% от стоимости объекта. Банк России утвердил новые правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Согласно указанию Банка России, при определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. При этом средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Еще одно изменение касается затрат на детали одноразового использования, уплотнители, наклейки и так далее. Теперь расходы на такие детали страховки будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. Ранее действовал лимит не более 2% от цены заменяемых запчастей, что в отдельных случаях не позволяло полностью покрыть расходы на подобные детали. В результате этих нововведений средняя выплата по ОСАГО вырастет на 10%, уточнили в ЦБ. Новые правила вступают в силу с 11 июля. На этом все. Берегите себя и свои деньги.

0: рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. Минск, Сула, Мир, Несвеж. 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. В программе «Минск. Исторический центр». Экскурсия в древнем княжестве Сула с катанием на дракаре. Экскурсия по замкам Мира и Несвежа. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости. В музее обороны Брестской крепости. Вечерняя прогулка по Бресту. Обзорная экскурсия.

Попинску, древнему культурному историческому центру, дворец Бутримовичей, памятник 18 века. Запись 8 920 322 85 82, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 36 19, 8 991 520 36 19. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион Теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Драгобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Драгобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Драгобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхнеднепровский, электрогазосварщик Сафоново и Драгобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхнеднепровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхнеднепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30 и 8 920 669 47 42, 8 920 669 47 42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 7 июля – День работников морского и речного флота. Профессиональный праздник работников морского и речного флота отмечается ежегодно в первое воскресенье июля в ряде стран постсоветского пространства. Он известен еще со времен существования Советского Союза и установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года о праздничных и памятных днях. Морской речной транспорт – огромное сложное хозяйство и одна из ключевых отраслей экономики многих государств. И в этом большая заслуга поколений профессионалов, посвятивших свою жизнь нелегкому морскому труду, навсегда связавших свою судьбу, судьбу своей семьи с реками и морями. Сегодняшний день является праздничным для всех моряков и речников пассажирского, торгового и ледокольного флотов, портовиков, кораблестроителей, судоремонтников и многих других специалистов, благодаря которым обеспечивается деятельность морских и речных путей. Сегодня День работников морского и речного флота отмечается в России, а в Беларуси он носит название День работников водного транспорта. Напомню, что ежегодно 25 июня по решению ООН отмечается День моряка.
2: 7 июля 1881 года в Риме впервые была напечатана сказка Карло Коллоди «Пиноккио». Писать свою знаменитую сказку Коллоди начал в 1880 году. Ее главный герой Пиноккио, от итальянского «пино» – «сосна» плюс «оккио» – «глаз», сделанный из дерева мальчик, нос которого увеличивается каждый раз, когда он говорит неправду. Повесть «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы» впервые была опубликована в Риме в виде романа-фельетона на страницах газеты для детей 7 июля 1881 года, а через два года вышла отдельным изданием. «Пиноккио» — одна из самых смешных и самых трогательных книг мировой литературы. Деревянного, длинноносого мальчишку, несносного, доброго, остроумного, глупого, как пробка, упрямого, как осел, плаксивого и смешливого, эгоистичного и великодушного знают во всех странах. Сказка Карла Коллоди переведена на 87 языков мира. В России она впервые была опубликована в 1906 году издательством «Вольфа». Русский писатель Алексей Толстой в 1936 году предложил свою версию повести, назвав ее «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». В его пересказе книга подверглась серьезной трансформации. Изменился образ главного героя и появились новые персонажи.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: Искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити». Дорожные новости.
6: В России не вводили новые штрафы для водителей. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В этом году приведут в порядок 2500 километров дорог на подъездах к медицинским учреждениям. Работы ведут в областных центрах и небольших населенных пунктах, как на городских дорогах, так и на трассах. Например, в Брянске ремонтируют дорогу на улице Камозина, вблизи городской больницы номер 1, а в Чувашии – участок трассы на подъезде к райцентру Канаш. В местную районную больницу ездят люди из окрестных поселков. По всей стране в этом году по нацпроекту приведут в порядок 524 участка. В России не вводили новые штрафы для водителей. В СМИ и соцсетях появились слухи, что с 1 июля ГАИ ужесточили наказание за ряд нарушений. Сообщалось, например, что повысили штраф за использование телефона за рулем. Здесь ничего не изменилось. Штраф в 1500 рублей остался прежним. Также была информация, что камеры будут автоматически фиксировать тонировку не по ГОСТу. Здесь тоже все по-прежнему. За избыточную тонировку штраф может выписать только инспектор после проверки прибором. Такси могут включить в транспортную стратегию России. Общественный совет по развитию отрасли направил инициативу премьер-министру и в Минтранс. Участники рынка ссылаются на социальную значимость сферы. Услугами такси пользуются около половины россиян. Такси закрывает немало проблемных зон. Даже в крупных городах не везде есть общественный транспорт. Такси позволяет людям безопасно вернуться домой ночью. При этом в отрасли нет долгосрочного планирования. Регулирование фрагментарно и часто создает проблемы, а не помогает их решать. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: компаниях.
1: Реклама. Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». С нами тепло.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Первый в мире робот-пылесос со встроенным парогенератором. LG анонсировал робот-пылесос Homebot AI Object Collection Ron Eye, главной особенностью которого стала первая в мире система с двойной подачей пара. Новинка выйдет в двух версиях. Модель Hidden Station комплектуется док-станцией высотой 15 см, которую можно установить под кухонным гарнитуром за цоколем. Станция поддерживает автоматическую подачу и слив воды, благодаря чему пользователю не придется вручную обслуживать резервуары. Вторая версия Object Station выполнена в виде отдельной напольной станции, напоминающей небольшой приставной столик. В обоих случаях робот скрывается за автоматически открывающейся дверцей, которая остается закрытой, когда устройство находится на зарядке. Но главной особенностью стала система обработки паром. Во время мытья полов робот подает пар температурой 100 градусов Цельсия непосредственно на вращающиеся швабры, что должно помочь справляться с засохшими загрязнениями. После завершения уборки док-станция самостоятельно промывает насадки горячей водой и паром той же температуры. По данным LG, такой способ очистки позволяет уничтожить до 99,99% четырех распространенных видов вредоносных бактерий. Затем насадки просушиваются теплым воздухом, а сама станция удаляет остаточную влагу для предотвращения появления неприятного запаха. Пылесос оснащен двигателем с силой всасывания 30 Вт, вращающимися со скоростью 180 оборотов в минуту моющими насадками, а также выдвижной боковой щеткой, которая позволяет эффективнее очищать углы. Конструкция основной щетки, как утверждает производитель, снижает вероятность наматывания волос. За навигацию отвечает система искусственного интеллекта в сочетании с 8 датчиками. Робот способен распознавать более 120 типов объектов, включая провода, цветочные горшки и экскременты домашних животных. При обнаружении препятствий устройство отправляет уведомление через приложение и после освобождения прохода автоматически возвращается к пропущенным участкам. Кроме того, Ron Eye умеет менять режим уборки в зависимости от помещения, например, увеличивая мощность всасывания на кухне. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радиостанция Infinity.

0: Выберите оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Дорожные новости.
5: В России не вводили новые штрафы для водителей. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В этом году приведут в порядок 2500 километров дорог на подъездах к медицинским учреждениям. Работы ведут в областных центрах и небольших населенных пунктах, как на городских дорогах, так и на трассах. Например, в Брянске ремонтируют дорогу на улице Камозина, вблизи городской больницы номер 1, а в Чувашии – участок трассы на подъезде к райцентру Канаш. В местную районную больницу ездят люди из окрестных поселков. По всей стране в этом году по нацпроекту приведут в порядок 524 участка. В России не вводили новые штрафы для водителей. В СМИ и соцсетях появились слухи, что с 1 июля ГАИ ужесточили наказание за ряд нарушений. Сообщалось, например, что повысили штраф за использование телефона за рулем. Здесь ничего не изменилось. Штраф в 1500 рублей остался прежним. Также была информация, что камеры будут автоматически фиксировать тонировку не по ГОСТу. Здесь тоже все по-прежнему. За избыточную тонировку штраф может выписать только инспектор после проверки прибором. Такси могут включить в транспортную стратегию России. Общественный совет по развитию отрасли направил инициативу премьер-министру и в Минтранс. Участники рынка ссылаются на социальную значимость сферы. Услугами такси пользуются около половины россиян. Такси закрывает немало проблемных зон. Даже в крупных городах не везде есть общественный транспорт. Такси позволяет людям безопасно вернуться домой ночью. При этом в отрасли нет долгосрочного планирования. Регулирование фрагментарно и часто создает проблемы, а не помогает их решать. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
4: Радио «Инфинити».

0: сильнее отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомер.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 5 июля. Москва. Едем в зоопарк. Удивительный мир животных. А также парк Зарядье, парящий мост, полет над Москвой или над Россией по желанию и прогулка по Красной площади. 12 июля. Москва. Увлекательная теплоходная прогулка по Москва-реке и парк Зарядье и прогулка по Красной площади. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений, ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Русалочка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулёре, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года, совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхней Проскова, Драгобужа, Сафонова, Вязьма, Гагарина. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19.
5: Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Драгобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Драгобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Драгобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхний Непровский, электрогазосварщик Сафоново и Драгобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30 и 8-920-669-47-42. 8-920-669-47-42.
6: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе.

0: и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 9740.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
4: Радио Инфинити.

0: открывая футбольную Америку.
1: Первыми программу матчей 1/8 финала чемпионата мира открыли сборные Канады и Марокко. Канадцы впервые за всю историю своих выступлений на мундиалях пробились в плей-офф, и для них это уже достижение. А марокканцы, которые на прошлом чемпионате мира заняли высокое 4-е место, в этом матче подтвердили свой класс и взяли верх со счетом 3-0. Дубль в этой встрече оформил Азидин Унаи. Интересно, что футболисты Марокко крупно выигрывали на чемпионатах мира всего дважды. Вот сейчас и 28 лет назад, когда в 98 году тоже 3-0 обыграли Шотландию. А тем временем французы 1-0 одолели Парагвай и сыграют теперь именно с марокканцами в 1/4. Кстати, Мбаппе забил Парагваю во втором тайме с пенальти.
0: Плавали, знаем.
1: На этом чемпионате мира матчи идут нон-стоп, поэтому встречи 1/16 финала завершились только что. Футболисты Колумбии открыли счет во встрече с Ганой уже на 14-й минуте. И кто бы мог подумать, что этот мяч окажется единственным в этой встрече. Итог 1-0, победа Колумбии. Лучшим достижением у той и другой сборных на чемпионатах мира был выход в четвертьфинал турнира. На этом чемпионате команда Ганы сыграла ниже своих возможностей, а колумбийцы уже третью победу на турнире одержали, еще у них ничья с португальцами, причем во всех играх они пропустили всего один мяч, обратим на это внимание, и в 1/8 финала Колумбия сыграет со Швейцарией в ближайший вторник.
0: Против течения.
1: Матч Аргентина-Кабо-Верде стал одним из лучших на этом чемпионате мира. Команда островного государства играла на равных с чемпионами мира. Месси и компании пришлось приложить сверхусилия, чтобы сломить очень умелое, корректное и техничное сопротивление соперников. Каждый раз аргентинцы забивали, а футболисты Кабо-Верде каждый раз отыгрывались. Основное время завершилось в ничью 2-2. Один мяч на счету Лионеля Месси. Только в дополнительное время аргентинцы забили, и после этого у островитян были хорошие подходы, чтобы вновь счет сделать равным, но не случилось. Трудный успех 3-2 Аргентины в дополнительное время.
0: На капитанском мостике.
1: Один из лучших футболистов мира Златан Ибрагимович. Вот что сказал о сборной Кабо-Верде. Эти парни герои. Важно отметить, что они не проиграли ни одного матча в основное время. В этом матче им почти удалось победить. Думаю, весь мир не верил, что это возможно. Вернее, только этот маленький остров в это верил. Я на 200% уверен, что когда они вернутся, их ждет грандиозный праздник, торжественная встреча с красной дорожкой. У меня чуть не навернулись слезы на глаза, потому что я наслаждался моментом, глядя на эти кадры. Они были так близки к успеху. Они стали кумирами этого маленького острова. Они звезды, сказал Ибрагимович. Это были некоторые итоги 24-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».
2: Радиостанция «Инфинити».

0: подобно зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара.
1: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-19.

0: Ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко, иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
5: Дорожные новости.
6: В России не вводили новые штрафы для водителей. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В этом году приведут в порядок 2500 километров дорог на подъездах к медицинским учреждениям. Работы ведут в областных центрах и небольших населенных пунктах, как на городских дорогах, так и на трассах. Например, в Брянске ремонтируют дорогу на улице Камозина, вблизи городской больницы номер 1, а в Чувашии – участок трассы на подъезде к райцентру Канаш. В местную районную больницу ездят люди из окрестных поселков. По всей стране в этом году по нацпроекту приведут в порядок 524 участка. В России не вводили новые штрафы для водителей. В СМИ и соцсетях появились слухи, что с 1 июля ГАИ ужесточили наказание за ряд нарушений. Сообщалось, например, что повысили штраф за использование телефона за рулем. Здесь ничего не изменилось. Штраф в 1500 рублей остался прежним. Также была информация, что камеры будут автоматически фиксировать тонировку не по ГОСТу. Здесь тоже все по-прежнему. За избыточную тонировку штраф может выписать только инспектор после проверки прибором. Такси могут включить в транспортную стратегию России. Общественный совет по развитию отрасли направил инициативу премьер-министру и в Минтранс. Участники рынка ссылаются на социальную значимость сферы. Услугами такси пользуются около половины россиян. Такси закрывает немало проблемных зон. Даже в крупных городах не везде есть общественный транспорт. Такси позволяет людям безопасно вернуться домой ночью. При этом в отрасли нет долгосрочного планирования. Регулирование фрагментарно и часто создает проблемы, а не помогает их решать. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: мир фантазий, который открывает двери к реальным покупкам. Реклама.
1: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити».

0: Новости спорта.
1: Лучший снайпер в истории НХЛ Александр Овечкин подписал новый контракт с Вашингтон Кэпиталс. Соглашение рассчитано на один сезон. В прошлом регулярном чемпионате Овечкин провел все 82 матча, забросил 32 шайбы и набрал 64 очка, доведя общее число голов в карьере до 929. С учетом плей-офф на счету 40-летнего хоккеиста 1006 шайб до рекорда Уэйна Грецки осталось всего 10 голов. Футболисты сборной Испании уверенно обыграли австрийцев со счетом 3-0 и вышли в 1/8 финала чемпионата мира. Тем временем двукратный чемпион Европы в составе сборной Санти Касорла официально объявил о завершении профессиональной карьеры. Последним клубом полузащитника стал родной Реал Овьедо, куда он вернулся летом 2023 года и которому помог впервые за 24 года пробиться в Ла Лигу. За более чем 20-летнюю карьеру Касорла выступал за разные команды, в их числе и лондонский Арсенал. В составе сборной Испании он забил 15 мячей, однако из-за травмы пропустил победный для испанцев чемпионат мира 2010. С Арсеналом полузащитник выиграл 2 кубка и 2 суперкубка Англии, а также дважды становился чемпионом Катара в составе Аль-Сада. На Уимблдоне вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана обыграла американку Кэти Макнелли со счетом 6-1, 6-2 и вышла в третий круг соревнований. Продолжит выступление на турнире и Ига Швёнтек, победившая Каролину Плишкову из Чехии в двух сетах. В мужском одиночном разряде чемпион Ролан-Гаррос Александр Зверев добился успеха в трех партиях в матче с французом Валентеном Руае. Отметим удачный матч 22-й ракетки мира Карена Хачанова, который вышел в третий круг, уверенно обыграв во втором раунде 56-ю ракетку немца Яника Ханфмана в трех сетах. Хачанов за весь матч ни разу не отдал свою подачу. Для 30-летнего теннисиста этот выход в третий раунд стал 6-м в карьере на Уимблдоне. Лучшая его попытка была в прошлом году, когда он дошел до четвертьфинала, проиграв американцу Тейлору Фейтсу. Руководство Boston Celtics обменяло MVP финала NBA 2024 года Джейлена Брауна в Филадельфию 76ers. В обратном направлении проследует форвард Пол Джордж, а также по 2 пика первого и второго раундов будущих драфтов. 29-летний Браун провел всю карьеру в Бостоне, выиграв с командой чемпионский титул в 2024 году, когда Celtics обыграли в финальной серии Даллас. В активе Брауна 5 матчей звезд NBA, а в прошлом сезоне он в среднем набирал 28 очков за игру. Этот обмен, к слову, разбил один из самых успешных дуэтов в лиге Джейлена Брауна и Джейсона Татума, которые вместе привели Бостон к чемпионству. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Infinity.

0: Настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В июне российский рубль потерял более 10% стоимости к доллару США. Об этом не только в нашей рубрике. В июне российский рубль потерял более 10% стоимости к доллару США и китайскому юаню. Главным фактором ослабления рубля аналитики считают падение цен на нефть на фоне договоренностей США и Ирана о разблокировке Ормузского пролива. Аналитики прогнозируют курс доллара в июле на уровне 75-83 рублей, но допускают значимые колебания внутри месяца. На рубеже июня и июля российский банковский сектор продемонстрировал любопытную динамику изменений процентных ставок по вкладам. Наиболее выраженный восходящий тренд зафиксирован в сегменте краткосрочной ликвидности. Доходность трехмесячных депозитов в двадцатке системно значимых банков за последнюю неделю прибавила 0,05% пункта, закрепившись на отметке 13,47% годовых. Правительство России и Министерство финансов приняли решение о пролонгации текущих параметров государственной программы «Семейная ипотека». Окончательное утверждение новой редакции правил отложено, в результате чего базовая процентная ставка и прочие требования к заемщикам останутся на прежнем уровне как минимум до 1 октября 2026 года. На текущий момент сохраняется возможность оформления займа по действующим стандартам. Базовая стоимость кредита зафиксирована на отметке не выше 6% годовых. Минимальный порог первоначального взноса составляет 20% от стоимости объекта. Банк России утвердил новые правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Согласно указанию Банка России, при определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. При этом средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Еще одно изменение касается затрат на детали одноразового использования, уплотнители, наклейки и так далее. Теперь расходы на такие детали страховки будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. Ранее действовал лимит не более 2% от цены заменяемых запчастей, что в отдельных случаях не позволяло полностью покрыть расходы на подобные детали. В результате этих нововведений средняя выплата по ОСАГО вырастет на 10%, уточнили в ЦБ. Новые правила вступают в силу с 11 июля. На этом все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек. Infinity.

все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать.

0: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.
1: Домой!

0: Радио Infinity. Прекрасная реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
0: Реклама.
2: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает 25 июля. Тверь. Эксклюзивная программа. Любимый город Екатерины II. Императорский дворец с экскурсией. Прогулка по Волге на теплоходе. Прогулка по Арбату. Памятник Михаилу Кругу. Тверь в миниатюре. Трехлучная улица. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Драгобужа, Сафоново, Вязьма, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион Теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Драгобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Драгобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Драгобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхнеднепровский, электрогазосварщик Сафоново и Драгобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхнеднепровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхнеднепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30 и 8-920-669-47-42. 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Первый в мире робот-пылесос со встроенным парогенератором. LG анонсировал робот-пылесос HomeBot AI Object Collection Ron I, главной особенностью которого стала первая в мире система с двойной подачей пара. Новинка выйдет в двух версиях. Модель Hidden Station комплектуется док-станцией высотой 15 сантиметров, которую можно установить под кухонным гарнитуром за цоколем. Станция поддерживает автоматическую подачу и слив воды, благодаря чему пользователю не придется вручную обслуживать резервуары. Вторая версия Object Station выполнена в виде отдельной напольной станции, напоминающей небольшой приставной столик. В обоих случаях робот скрывается за автоматически открывающейся дверцей, которая остается закрытой, когда устройство находится на зарядке. Но главной особенностью стала система обработки паром. Во время мытья полов робот подает пар температурой 100 градусов Цельсия непосредственно на вращающиеся швабры, что должно помочь справляться с засохшими загрязнениями. После завершения уборки док-станция самостоятельно промывает насадки горячей водой и паром той же температуры. По данным LG, такой способ очистки позволяет уничтожить до 99,99% четырех распространенных видов вредоносных бактерий. Затем насадки просушиваются теплым воздухом, а сама станция удаляет остаточную влагу для предотвращения появления неприятного запаха. Пылесос оснащен двигателем с силой всасывания 30 Вт, вращающимися со скоростью 180 оборотов в минуту моющими насадками, а также выдвижной боковой щеткой, которая позволяет эффективнее очищать углы. Конструкция основной щетки, как утверждает производитель, снижает вероятность наматывания волос. За навигацию отвечает система искусственного интеллекта в сочетании с 8 датчиками. Робот способен распознавать более 120 типов объектов, включая провода, цветочные горшки и экскременты домашних животных. При обнаружении препятствий устройство отправляет уведомление через приложение и после освобождения прохода автоматически возвращается к пропущенным участкам. Кроме того, Ron I умеет менять режим уборки в зависимости от помещения, например, увеличивая мощность всасывания на кухне. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity. Время загадывать желание.

0: основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 7 июля – День работников морского и речного флота. Профессиональный праздник работников морского и речного флота отмечается ежегодно в первое воскресенье июля в ряде стран постсоветского пространства. Он известен еще со времен существования Советского Союза и установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года о праздничных и памятных днях. Морской речной транспорт – огромное сложное хозяйство и одна из ключевых отраслей экономики многих государств. И в этом большая заслуга поколений профессионалов, посвятивших свою жизнь нелегкому морскому труду, навсегда связавших свою судьбу, судьбу своей семьи с реками и морями. Сегодняшний день является праздничным для всех моряков и речников пассажирского, торгового и ледокольного флотов, портовиков, кораблестроителей, судоремонтников и многих других специалистов, благодаря которым обеспечивается деятельность морских и речных путей. Сегодня День работников морского и речного флота отмечается в России, а в Беларуси он носит название День работников водного транспорта. Напомню, что ежегодно 25 июня по решению ООН отмечается День моряка.
2: 7 июля 1881 года в Риме впервые была напечатана сказка Карло Коллоди «Пиноккио». Писать свою знаменитую сказку Коллоди начал в 1880 году. Ее главный герой Пиноккио, от итальянского «пино» – «сосна» плюс «оккио» – «глаз», сделанный из дерева мальчик, нос которого увеличивается каждый раз, когда он говорит неправду. Повесть «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы» впервые была опубликована в Риме в виде романа-фельетона на страницах газеты для детей 7 июля 1881 года, а через два года вышла отдельным изданием. «Пиноккио» — одна из самых смешных и самых трогательных книг мировой литературы. Деревянного, длинноносого мальчишку, несносного, доброго, остроумного, глупого, как пробка, упрямого, как осел, плаксивого и смешливого, эгоистичного и великодушного знают во всех странах. Сказка Карла Коллоди переведена на 87 языков мира. В России она впервые была опубликована в 1906 году издательством «Вольфа». Русский писатель Алексей Толстой в 1936 году предложил свою версию повести, назвав ее «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». В его пересказе книга подверглась серьезной трансформации. Изменился образ главного героя и появились новые персонажи.
0: А в этот день. События, ставшие историей. Радио «Инфинити». We'll be right back.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Инфинити».

0: навязывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: В эфире

0: Рекламная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной. Реклама.
1: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Инфинити».

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Завод «Дорогобуш-котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Дорогобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: Смоленской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

туры выходного дня. 4, 18 и 25 июля, а также 1 и 15 августа самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал, а также монастырь. 4 июля Тула. Новинка в программе. Обзорная экскурсия по Туле. Тульский Кремль, исторический центр, купеческие дома и церкви, памятники самовару и многое другое. 11 июля Белев. Сладкое путешествие. Вас ждет обзорная экскурсия по старинному городу Белеву. Спасо-Преображенский собор, дом купцов Дорофеевых, Белевский художественно-краеведческий музей, Троицкая церковь. Экскурсия в музей пастилы, где узнаете секреты приготовления этого воздушного лакомства, которое славится на всю Россию. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Дорогобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр город Сафоново, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 36 19. 8 991 520 36 19. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион Теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Дорогобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Дорогобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхнеднепровский, электрогазосварщик Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхнеднепровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ 82-1 Сафоново, Верхнеднепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30 и 8 920 669 47 42. 8 920 669 47 42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 97 40.

0: покупатель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12000. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23000, плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: покупатель покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
2: Радио Инфинити.

0: покупайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».

Радио Infinity. За твою победу!

0: Главный критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 912 712 105.
4: В эфире «Радио Инфинити».

0: Радио Инфинити.
1: Если что-то не так, то простите. Я хочу стать звездой, путевод. Я хочу, чтоб никто не грустил. Я могу вам казаться холодным. Если что-то не так, то простите. Я хочу стать звездой, путевод. Я хочу, чтоб никто не грустил.
2: Хоба, я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро, и это

Infinity. За твою победу.

0: Infinity.
1: На 7-й международной конференции в Гааге наша делегация

А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку —

умелом чертить на асфальте мокром круги и пытаться просто забыть все так.

0: Луганской области 2 часа ночи.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

прочь от этой жизни, над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время.

прескуранту, а остальное на чай. Я усну под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков